0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Сергей Анастасов. Йодин FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я на 102.1 FM.
1: Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Ennyi fért mai zenesávunkba, ahol ma egy igazi zenei legendára emlékeztünk. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Maradjatok velünk, sziasztok! Сегодня в программе музыкальный трек мы прослушали хиты Джорджа Майкла, автора песен, продюсера того же двух премий Грэмми. Залишайтеся и надалі з Радіополіс FM.